0: Suck this in
1: the spanking.
0: Roll
1: the
0: neck.
1: Tip the neck. 300 bucks.
0: It's
1: a
0: bucket
1: city car.
0: Anal.
1: Anal.
0: Fisting.
1: I'm not a vipin'
0: master.
1: Y'all can't catch toy. Not coming.
0: Coming.
1: But will
0: my cum.
2: Oh, gang it up.
1: Doom at Nepoch.
0: Gay party.
1: The poch. Хуй огромный, как теннис. На мне прыгает жопа.
0: Fingers.
1: Стану, сука. Я тебе чё?
0: Do anal. Latex gloves.
1: Работал.
0: No.
1: Но теперь буду. Чё ещё типа?
0: Bondage.
1: Сделал деньги на
0: dungeon.
1: Да это так, но надо.

0: Renato.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: My ass.
1: Master dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
3: Разбиваются, но скоро будут на небесах.
0: Coming. My ass.
1: Master dungeon.
3: Нам станцует удивительный
0: секс. Coming.
3: Капут на
0: my ass.

0: name? My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Boy, their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star. Modeling and acting.
1: Мне нужны гачи только, нужны гачи только, чтобы
0: стокан
1: рубили наши басы плотно.
0: Horny.
1: Басы
0: любить,
1: любить,
0: любить,
1: любить,
0: fisting ass.

0: come.
1: Роковая власть.
0: Turn me on.
1: Это как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
0: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди.
0: Horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master
3: in mouth.
0: Boy next door. Loop.
1: We got some nova.
2: Coming in dungeon.
0: Suction.
2: Back cock.
4: Real man.

0: Димин.
1: Так.
2: А потом по ней пройдет Павло. Снова он чистый.
1: Майкл. Дик.
3: Дарнген.
1: Фингерстик.
2: Снова он чистый.
1: Дик. Дарнген. Фингерстик.

0: Got you
1: feeling it.
2: Movies.
1: Feeling it.
2: Movies.
1: Такие звездные. Ты пойми, что
3: ain't no
1: поцелуй.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который противоположности.
0: Капалины. Угачи.
2: Latex.
0: Уносит в
2: anal.
0: Только ты.
2: Stick finger.
0: Никому. Ждешь ты только.
2: Anal.

0: party.
1: Такие лунные, а соленый
0: вивит. Данжен.
1: Дух, унося с собою мысли грустные.
2: Тополиный пух.
3: Краса, белые хлопья.
4: Симен.
0: Люб, маэс.
2: Пишла
1: этим
2: летом, летом.
0: Люб.

0: beautiful master. Богаче, будто секс. Будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Дуй.
2: Будто бы с небес.
3: Все как.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: они жизни.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: Выпьем Семена. За любовь.
1: Like embarrassing me, huh?
2: What do you think? You got the wrong door? The leather gloves chick walks down.
3: Fuck you.
4: Откройте праздник с напитками из головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
5: Пейте без остановки, напитки из головки.
6: Don't stop.

0: boy next door.
1: Если бы ты знал
0: boy
1: тоску
0: по finger in my ass. Next door
1: безымянный
0: finger
2: this thing
0: ass
1: только я твоей
2: dick and semen.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Говорят мы
1: Fisting
2: anal
1: Как?
0: Выносит нас земля Дайте что ли
1: Fat cock
0: Руки
2: Fucking cock
0: На короля
2: Swallow cock
3: На короля
4: Yes sir
0: Завтра дальняя дорога
1: Fisting
2: anal
0: Королю
1: The semen.
0: Много.
5: Suck some dick.
0: Люблю.
4: Wee wee.
2: Fuck you.
5: Suck some dick.
4: Wee wee.
2: Fuck you.
1: Deep deep.
2: Latex glove.
5: Dick.
2: Stick.
1: Bad cock.
4: Fucking
1: coming.
5: Boy gay sex.
4: Wee wee. Wee wee.
2: Do you like what you see?
4: Wee wee. Wee wee.
2: Do you like what you see?

0: твоя.
1: Спанкинг.
0: Флаш. Убьет. Кто Фисты. Меня поймет. Твои.
1: Именно как.

0: не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты
1: stick finger in your ass. Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок
1: кам.
0: Ланфрен, Ланфран, такие
1: фэнтези,
0: так редки. Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: кам.
0: Твои глаза
1: и семен
0: падает
1: my ass
0: тебе на грудь.

0: Oh, master.
1: Говори, каждый
2: bad cock.
1: Когда-то догорит ветер.
0: Oh, my God.

0: Pereira.
1: Прошу, подари мне
0: Long Latex Club. Dungeon Master.
1: Прав.
0: This thing, it's a long process.
1: Может, опять...
0: And...
1: Может, опять...
0: Word.

пацанский мозг. Не обессудь, но ты спану. Когда протянув, все мои делают.

наше место. Помню, кто тут есть, так кто гнида и скотец. Буду с честь, это честь. Выстрелы на пейно.

0: я среди ass. Я не хороший и не
1: колдой.
0: Мне все похуй и подписки, я злой, злой подписки. Хаваю
2: семена, свалов.
0: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: На ебальце улыбос, доставайте
2: тюбяка.
0: Заставайте халюкас, не достанете пиздос. Налик или смердят, никого не жалко. Жизнь большая,
1: данжен.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: пыль.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу
1: coming.
0: На базу. А в вазе ты затеснят.
2: Бэткак.
0: В вазе менты в
1: данжен.
2: Amazing.
0: Квас. А я среди
1: ass.
0: Сныкаюсь у
1: really?
0: Душ анальчик. Мне лучше у там
1: пой. So horny.
0: Там поуже дырочки. У красивой
1: боечки.
0: А душевный шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
1: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
3: game enough.
1: Yes.
0: Утек в неизвестность, курировать
1: Flex.
0: Патрон в стволе, да утюг
1: in my ass.
0: Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
1: Subject.
0: Не мешает. Взгляну на Василия, пришел час насилия.

Среди старых Next door. Нас ищут Master. Это каменный Dungeon. Где все под anal. Наш... Oh. That's amazing. Тут в приоритете This thing coming. Hot sex.

Fingering. Back. Love. Anal. Master. Три щит. Это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Yeah. Master. Do you like what you see? Gay party? Как будто бы... Sex. Sex.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп дуэта.

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My
1: bad cop
0: fucking coming.
1: My
0: bad cop fucking coming.
1: Boy, did you some of that boy spanking?
2: I'm sorry.
1: Yeah.
3: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
3: была моя
1: семен.
3: Своим жгучим
0: anal
3: меня укусила.
2: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will fisting ass stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

0: ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты что, охуел? Короче, ясно, я...

0: тобой два белых. Для чего мы?
1: Suck some dick.
0: Да не попадя, или идти путем заполнить
2: no dungeon
0: под землю или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить
1: finger,
0: да нет, ну,
1: finger
0: где всегда
1: in my ass. Finger, finger in ass, in my ass. Finger, finger

0: ты добра, далеко не
1: suck some dick.
0: Тебе скажу,
1: suck dick, suck dick, suck dick, suck dick in my ass.

0: Дехер, а потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Или молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
2: Деккер.
0: Деккер. Я хочу...
3: Семена.
0: А я хочу...
1: Деккер.
0: Желтый
1: Деккер.
0: Деккер.

0: именно.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло.
3: Suction.
1: Прости меня, моя.
2: Next door.
1: Не слышно ничего.
2: Not good.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: assisting anal.
1: Мы с тобой, а это любовь. Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это девочка самый
0: horny.
1: Пусть услышит про настоящую
0: next door.

0: учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
1: бандит
0: от жадности. Ты ему про
2: мастер.
0: Он тебе про
2: мувистар.
0: Ни о чем думать не хотят, кроме пока не разбросает.

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
3: на
2: и устроил
3: гей-парти
2: в стиле.

0: bad cock.
1: Того, что ты напишешь в своих
0: соцсетях.
1: Я и так во всех
0: гей вебсайт,
1: грэм,
0: пенис,
1: с тобой как
0: на бонд секс парти.
1: Мы уже не вместе, я же не
0: эскорт.
1: Они примеряют
0: бонд секс.

0: лимут, хуй-ху. Глянь на эту девку, это бу, не бу. Я молодая Рири, со мной
1: Hello, brothers.
0: Надуваю губ. Мне не нужен филлер, тверкую на нем инду.
1: Ты
0: не наколдовала Фиби, но вы...

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Приказ Верховного
3: Dungeon Master.
2: По войскам и военно-морскому 8 мая 1923 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
3: войск.
2: Великая Отечественная война, которую вел
3: 40 guys, bondage sex party
2: против
3: мистер Аквилл,
2: победоносно завершилась. Германия полностью
4: Rip the skin.
2: Товарищи
3: Fucking slaves.
4: Boy next door
3: Jabroni.
4: Full master
5: Nico Nico Doga
4: Maggots
3: Letterhead
4: Call the boy
3: Boss of this gym.
2: Поздравляю вас с победоносным
3: Coming.
2: Великой Отечественной
3: Weary. Let's celebrate
2: полной победы над
3: Gay Party.
2: Сегодня, 9 мая, в день
5: Spanking,
2: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
5: Spank.
2: Дует доблестным войскам
3: Gachi.
2: Армии
3: Let's...
2: и частям военно-морского
3: Attack.
2: Одержавшим
4: Six hot loads.
2: Из
3: 100.
2: Орудий. Вечная слава павшим
4: в Deep Dark Fantasies
2: нашей Родины. Да здравствует
4: Boy Next Door
3: Jabroni
4: Full Master
3: Boss of this gym
2: Верховный
4: Dungeon Master
2: Советского Союза
5: Billy Harrington

0: Где это?
1: Latex.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у Алисы.
4: Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: with Sako.
1: Dungeon Master.
2: Oi.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине.
1: Ain't no.
0: Неприятность эту.
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим.
1: Ain't no.
3: It's a

0: semen.
1: Yeah, my
2: boy.
0: Swallow.
2: Yeah.
3: Модель, и синоним слова
0: gay.
3: Шмотки флоу, что ты хочешь это? Про перекур, пиздярит, как
0: ты. Сегодня
3: заработал, я не мог не сделать.
4: Spank, bless.
0: Dark.
3: Раньше я был ёбаным изгоем. А их сейчас они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
0: Уберите моего. Мне так неприятно. Я обкуренный читаю. Ничего не понятно. Я заскаймил ма. Я думаю он был такой обёбанный. Я
4: будто
0: я видел так много. Будто футбольный
4: мальчик.
0: Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю давай.
3: Программа Уивудика я звучу как RMC Майк. Выдыхаю
4: в дек.
3: Я
4: люблю.

0: близняшек моего подошить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пик. Был бы его бы впечатлили мои будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семен,
0: как будто бы лицо как драндулет. Мать у тебя ушла от моего, ведь он
2: Blast.
3: It's up a floor.
4: I'm going to go to the next door.
5: Так. Не твое, да?
4: Нет, это
6: Данген не буду слушать. Данген.
7: It's an intense feeling for the other person. I think for myself too. It's go in places that even though it's physical with your hand, but for some reason it's also more emotional.

0: Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Сюда грубый
1: оскал.
0: Сюда...
1: As we can.
0: Слово. Сюда грубый
1: оскал.
0: Сюда...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Писай в тишине.
1: Или... Horny.
0: Тумане. Накрывал...
1: My ass.

0: Гей
1: вебсайт.
2: Думаешь, устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на
3: парни,
2: когда я безучастно смотрю.
3: Как
2: кажется, что я
3: гей-бой.
2: Да, я дышаться, я ненавижу. Я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
3: бандич
2: никогда не распускал. Собираю
3: rip the skin.
2: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего, и дальше будет
3: spanking.
2: Но я больше не
3: penetration.

Subject. Ну страшно, рисую тебя. Latex Club. Чтобы ты их изнашивала. Однажды Sex. Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему я тебе. Stiffing.

0: anal.
1: Semen.
0: Dick.
1: Тихо растворится в сумерках моих.
0: Дик.
1: Совсем много.

0: Banking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моей.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Меня домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, come on.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh, shit, I'm sorry.
3: Sorry for what?
4: Начни хотя бы...
5: Suck dick.
4: Ну чё ты такой...
6: No homo.
4: Хватит опять нудить, что я...
5: So fucking horny.
4: Просто раз...
5: Swallow cum.
4: Одно из моих...
5: Gay fuck.
4: Я тебе покажу, как сильно ты...
5: Turns me on.
4: Ты весь такой...
5: I don't swallow cum.
7: Spanking ass.
4: Моим...

0: master or dungeon.
1: И несет его
0: по бескрайним
1: бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master.
1: Встречный.

0: Totic.
1: Artist.
2: Или Maggots.
1: Do anal.
0: Тот.
1: Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

0: Тинджер.
1: И поверить помоги, что
2: здесь
1: моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
3: семен.
1: Это
3: anal.
1: Без
3: my dick.
1: Ах, я рад все на свете.
3: Do anal.

0: finger in anal.
1: Для чего скажи мне?
0: Do anal.
2: Dark home.
1: Когда твой
3: cock
1: coming. Ярко в этом смысла ноль, если тебе
4: boy.

0: my car.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes.
1: Зачем мне?

0: Radio.
1: Gay website.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Nico ancestors. We are in the midst of crisis.
3: Почему так
4: сардик? Man.
5: Fucking swallow
6: semen.
7: Следы. И по кругу зачем?
4: Sex.
7: И
4: fisting horny ass.
7: Ты не дает до утра.
4: Sir.
7: Снег растаявший он.
4: My cum.
7: Ты одно лишь должна знать. Я люблю.
4: Yes, yes.

0: swallow semen.
1: Когда ложь.
2: Fucking coming.
1: Когда.
2: Darn
1: fantasy.
2: Типа. Anal.
1: Когда дрожь. Решают
2: пить
1: с ума. Если хочешь.
2: Suck dick. Suck dick.
1: И если хочешь.
2: Fisting.
1: Забудь. Только знай, что в конце.

0: Real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.
1: Не вернуть.

0: Anal.
1: Черный.
0: Latex glove.
1: Ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да, мне кажется.
0: A swallow.
1: Пока я не вошел в... Пока в них...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынут...
0: Your hands.
1: Чтоб никто...

0: Проклят за тот тот
1: бандидж.
0: Кто
2: Керрингтон?
0: Не найду.
3: По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто
2: Керрингтон?
0: Не найду.
3: Хотя по сути это лишь
1: гей веб-сайт.
3: Никто черный
1: latex glove.
3: В нем ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
3: Звезда, да мне каждый
1: swallow.
3: Пока я не вошел, пока мне
1: coming.
3: Не успел, я вынул
1: your hands.
3: Я нежный твой. Я нежный твой.

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. И
2: pull up pants.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты, я каждый
0: my ass.

0: Long Latex Glove.
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случай звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу.

0: Рино.
1: Не лезет никакая еда.
0: Amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.

Deep Dungeon. Разрушить, дай не продать свою. Hey, no. И swallow. Come. Если нужно, дай. Man. Man. Suck dick. Fisting. Hey, no.

0: suck dick.
1: Когда я
0: stick finger.
1: Совсем один, я всегда поднимал голову вверх и видел, как ты смотришь на меня.
0: You're fucking coming.
1: Я знаю, ты всегда
0: make me come.
1: Это все.
0: Fucking slay.
1: Ты до смерти.
0: Любит.
1: Ты слышишь, да?

Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже. И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

тоже не стали мешкать, а просто вежливо кириешку, и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство, следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

0: to them.
1: Yes, they want that
0: quick. Well, master.
1: Yeah, you won't.
0: You ain't no fuck.
2: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой...
0: Master.
2: Был независим, а сейчас так скучно без
0: тебя.
2: Ты разрываешь с моей...
3: Молодец.

0: Curtis.
1: Возле столика напротив.
0: Boy next door.
1: Полоборота.
0: Boy.
1: А в луче ночного.
0: Dungeon.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Just loop it up.
3: Поможет всем. Люсьен. Люсьен. Поднимет с колен. Люсьен.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
1: Semen.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас улетит. И вот она
1: Semen.
0: Вот она
1: Semen.

0: Gay party?
1: Yeah.
2: Band?
3: Fuck this place.
1: Твой день рождения. Да, да, да, да.
4: Желаю
5: тебе.
6: The spanking.
7: That hot in my ass.

0: он.
1: Он совсем не такой, как я, только жалко мне, все же ты. Я ему отрежу яйца.

0: вообще кто?
1: Existing
0: агент или...
1: Мистер Эхвуд.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
0: Или, не дай бог.
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
1: Fisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: 300 bucks.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Данген
1: устает чинить за
0: Данген
1: власть в раз.
0: Если
1: причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Данген
1: не спасет, и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Latex Love.
1: Требует бойня дуа. Стреляться ли вы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок.
0: Full Master.
1: Идут войной, если у населения
2: семен
1: токсикоз. Пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: скользят. Вне ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Туал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
2: Oh, dungeon.
0: Знай,
3: зло тупо
2: в... Anal.
1: Billy.
0: Ому Турман нету.
2: Master.
0: Сексапильней, чем...
1: Boss. Billy Harrington.
2: Yes.
0: Морфраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся.
2: 100.
0: Для спустя, как образцовый. Но все равно...
2: Just

0: That's what we can't dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать
0: Game. That's what we can't dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие
0: Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй,

0: master.
1: Horny.
2: Suck some dick.
1: Boy next door.
3: Fucking slay.
1: Yeah. Boy next door.
3: Fucking slay.
1: Boy next door.
3: Fucking slay.
1: Boy next door.
3: Fucking slay.
1: This thing. Bondage master.
4: Okay. Я не знаю, почему я решил. Может быть, все потому, что ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже, я вас априори,

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за началась борьба, решили
1: стать.
0: С ним пришла толпа, додумал отцам, что не видели глазам.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
3: Кому больничку апельсиновый.
0: Come.
3: Кого
0: gay party.
3: Дергает мусорок. Нашли.

0: man. Fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не мастер? Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из бой других, кто
0: секс,
1: кто на что
0: свалом.
1: Кто на ветер кидает, я наблюдая, побивает. На кухне с костра угольком сидим. Мы делим последний кусок. Кто спасается,
0: бандич.
1: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
0: кинули
1: в гражданочке за забор. Кому
0: спанкинг
1: сносит крышу,
0: boy.
1: Кто норовит воспитать.
0: Ain't no.
1: Сняли с
0: дик,
1: не дышит, летели
0: так.

0: стык. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на.

0: радио.
1: Gay website.
2: Приземлила ударом
3: finger.
2: Слышал, что больно, но думал, насколько на общем.
3: Next door.
2: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
3: Swallow semen.
2: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в спать? Вы мне об этом не пели. Если это
4: suction.

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стол спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как Gay будет boy. Выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
1: Таким огромным, огромным.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Переваю. Обязательно
1: the semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был наперебор. Кричат с тех пор.

0: своего места.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас сисек? Проблема, она наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: малыш?
1: Поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Так надо
2: данжен
1: назад. Сами будем мы решать, где
2: suck dick. Anal.
1: Давай толпуем.
2: Fisting.
1: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm done.

0: нефеш должен. Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Все
0: поголовно предали.
1: My calm.
0: We придумали стали.
2: Come back.

0: зла. Типа, никато вървает за тъпи. Така сте, идут пък, не жалеят. Оправдают лишь бай седла. И есть два. Типа, другие никогда не оставят. Стоющие за уперты зад. Смотри, не разорви.
1: You
0: нет в темноте.
1: My cum, that turns me on.

0: сведут.
1: Да, да.
0: Наплевал на
2: stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
2: suck
0: пускай
2: ass.
1: And full mask of
0: всем казаться подбирать плотнее. После навытворять, так что
2: dungeon
0: в огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят
2: gay sex.
0: Не скажут
2: don't do anal, just lube it.
0: В ответ смотри, не разорви.
2: You're wrong.
0: Swallow
2: my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
2: И 300 баксов.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
2: чтобы coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебя до конца.
2: Spank.
0: Берутся,
2: fisting.
0: Не замечая потерь. И
2: come.
0: Чистая, как слеза.
2: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорвет.
2: You ain't no.
0: You нет, и есть два. Типа,

0: Лес с деревьями дал
1: дик, кам
0: плод мелкими каплями прогонит
2: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
2: 300
0: намятый
2: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: We might.
1: Разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
2: door.
1: На земле рекой устроили поток.
2: Как
1: не спутаться мне с бой, подскажет один лишь
2: бой.
1: Топтали, стянули злобные рано утром на стеною в ужасе кричат.
2: Как
1: череде простых событий,
2: как
1: мы оказались.

0: Come, чтобы
1: А мне сказали, поздно спасать и поздно лечить. Ведь наши слезы лучше, чем мы.
2: Full master. Fisting and coming.
3: Fuck this place.
2: Fisting and dungeon.
1: It's
4: taking.
2: My place. Master. Full master. Fisting and coming.
4: It's
2: banking.
4: My
2: master.
4: Come.
2: Yes.
5: Suction.

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: Billy,
0: так-так-так, Benji.
1: Жрёшь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак, это бой не важно, чтоб не пашили. Кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей,
2: Billy,
0: Максименов,
1: скажешь, что
0: мы... Майк, как слава.

0: next door.
1: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые.
0: Next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг

0: так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

выхожу из рук и вижу вам. Я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе. Да, это...